0: Музиката, която обичаш. Това е Magic.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –